0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди.
4: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук.

Появился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет. Поначалу в основном для Пауло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Потейдла» и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патерностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман на чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур-де-Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правно родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.

0: Слов продолжаем нашу программу.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя пятого тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в пятом туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали пятый тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
3: Здравствуйте, друзья! Итак, выбираем победителя пятого тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя пятого тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя пятого тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дыхать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Cesta do neba», «Дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной, Славковским пиком, посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в XIX веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су највише положеними купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но почасе потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальної старостливості, яка є у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родинных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности. Отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта «Новый Смоковец»?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz.
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для двух человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!